0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешбинӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Да, вот эти вот знакомые голоса, надеюсь, вам, друзья. Ну, надеюсь, что знакомые, но если нет, давайте знакомиться. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, рядом Лола Назарова, дорогие друзья. Очень приятно, знаете, наблюдать, что вы добавляете звук к своему радиоприемнику и готовы провести с нами ближайшие 3 часа, дорогие наши слушатели. Это «Второе дыхание», мы здесь собираемся, друзья, чтобы подарить частичку своего тепла. Ну и сейчас тепло, наверное, говорить не очень правильно. Частичку прохлады. Свое сердце, душу и, конечно же, хорошее настроение. Попробуем открыть то самое второе дыхание. Всем привет, друзья.
1: Всем привет, друзья. Да, заряжайтесь здесь вместе с нами. Мы всегда ждем этого момента. И вот он настал. Прямо сейчас желаем вам потрясающего настроения. И напоминаем, что сегодня уже четверг. И это так здорово, потому что вот буквально завтра уже пятница. До выходных рукой подать. И это просто не может не радовать. Да, друзья, улыбнитесь и давайте прямо сейчас вместе открывать второе дыхание.
0: О, обрадовала Лола, обрадовала. Вот сегодня я напомнила, что сегодня четверг, а завтра пятница. Ну да, дорогие друзья, ну конечно. Так что готовимся, готовимся к выходным уже. Ну и читаем ваши яркие весточки, которые летят к нам сюда прямиком в студию. А меня зовут Фархот, ваш постоянный слушатель. Очень приятно, Фархот. Мы этого знаем. Доброго времени суток, всем прекрасного настроения. Спасибо большое.
1: Фархот, спасибо большое и вам прекрасного настроения желаем. В целом, отличного дня. Здорово, что вы с нами. Сегодня первым успеваете отправить нам сообщение. Так держать?
0: Да, спасибо большое. Вы большой молодец. Вы сегодня самый шустрый. Ну, а если вы с нами тоже отзовитесь, напишите обязательно 28-40-107. Нам всегда приятно в самом начале эфира прочитать сообщение и узнать, что вы с нами. Ну, друзья, мы идем вперед. Далее курс валют на старте. Мир финансов не ждет. Поехали.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 یورو 10 سامانه و 68 درم، 1 دینار کویت 30 سامانه و 11 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11 و 11 درم، 1 منت آذری 5 سامانه و 44 درم، 1 لاری گرجی 3 سامانه و 53 درم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درم و 1 یوانی چینی 1 سامانه و 37 درم ارزش دارد. جک ما همون میلیاردر و اساسگذار علی بابا گروپ یک سخن جالب دارد. آدمان راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. و فکر شما چی تفاوت میان آدمان راست و درست و بهترین ها موجود است؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: ببین بیشونال و بیرقص.
5: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: все безумие мира за 3 минуты.
1: Я тут давеча, знаешь, шоколадку проспорил своей супруге. Ну, как бы это не совсем страшно. Шоколадка и шоколадка, как говорится. Я даже готов и 2, и 3 шоколадки купить. Мне для моей любимой не жалко. Но, мужики, вот надо, мне кажется, иногда держать язык за зубами. Потому что, знаете, вот скажешь, вот что ты хочешь? Он говорит, автомобиль хочу. И все, и все. И потом придется ведь держать свое мужское слово и покупать тот самый автомобиль, дорогие
2: мужчины. Как только потом не приходится выкручиваться вам, мужчинам,
1: конечно.
2: Бывает.
1: Конечно.
2: Игрушечный кто-то приобретает, кто-то нарисует и подарит.
1: И такое молодцы. Тоже возможно. Или, или вот так вот подойдет к окошку, да, где стоит какой-то роскошный автомобиль. Вот видишь автомобиль? А говорит, да, вижу, это мой. Вот такого же цвета я купил тебе кружку. Ну, на самом-то деле, друзья, муж пообещал купить жене розовую машину, если ее пост наберет 35 тысяч лайков. И был вынужден сдержать обещание. Ой, да, давайте расскажем эту интересную историю.
2: Да, действительно, супруга жителя Малайзии Рэми Отмана мечтала о скутере. Вот, оказывается,
1: даже о скутере.
2: Все скромненько было. Но однажды она увидела машину Proton EMAS-5 розового цвета. Очарованная автомобилем, дама прислала своему супругу фотографию и спросила, а можно и мне такую розовенькую? Муж в шутку ответил, конечно, но с условием, что пост жены о машине в соцсетях должен набрать 35 тысяч лайков.
1: Это вообще равно нулю,
2: да,
1: наверное.
2: Как
1: если
2: бы решил, что невозможно, да?
1: Если на супругу подписано там 10 человек, то вряд ли я 35 тысяч лайков сможу набрать, в принципе.
2: Ой,
1: да?
2: А женщины в своих желаниях, они, конечно же, да.
1: Там, знаешь, еще и подруг, и коллег, наверное, всех подключила, наверное.
2: Да, мужчина просто недооценил силу интернета, и уже через 24 часа пост набрал нужное количество лайков.
1: Да, вот через некоторое время он уже набрал 99 тысяч лайков. Сейчас, наверное, уже за 100, наверное, я думаю, перевалило. Рэми мог бы и дальше отшучиваться от обещания, но решил сдержать слово. Молодец. Повел супругу в автосалон. Поняв, что ей действительно покупают вот этот фотон, жена, конечно, расплакалась. Ну, а пока многие завидуют женщине и нахваливают ее мужа, сам Рэми поблагодарил всех интернет-пользователей, поддержавших ее любимую супругу. Ага, вот так вот, да.
2: Я даже не знаю, что такого она смогла, да, написать, выложить.
1: Я тоже не знаю.
2: И что за такое короткое время.
1: Мне кажется, ей надо открыть просто свои курсы, вот как надо выпрашивать автомобиль у мужа, просто элементарно.
2: Но это уже другая ситуация, понимаешь, и другая история. Здесь вот что касается, да, этих вот лайков, получается, в соцсетях, это же действительно не так просто.
1: Конечно, нет.
2: И как бы ни старался человек, нужно какое-то определенное действительно время, чтобы все это раскрутилось, там, загрузилось и стало популярным.
1: Во-первых, нужно сделать хороший пост, написать отличный текст, который будет, вот, знаешь, откликнется в сердце каждой женщины, да и не только, любого пользователя интернета. Понимаешь, там, я не знаю, что она сделала, вот правда, честно, не знаю,
2: 24
1: но...
2: 24 часа,
1: молодец. Ты представляешь? 35 тысяч лайков. Да. Вот.
2: Мне кажется, что там уже вот можно было и две машины
1: может
2: приобретать.
1: Может быть, она...
2: 99 тысяч.
1: Знаешь, есть такие сервисы, которые помогают с накруткой, может быть, она куда-то туда обратилась.
2: Вот не знаю, об этом, конечно,
1: надеюсь, она не смошенничала, надеюсь, все было честно. Ну, вот так. Но ты знаешь, на самом-то деле, вот женская солидарность, возможно, существует в этом мире.
2: Подожди. Да невозможно, точно существует.
1: Возможно, существует, да.
2: Неверующий,
1: мама. Я же говорю, то есть подключила подруг, подключила коллег, знакомых, и все, понеслась, как говорится, как лавина по всему интернету.
2: Ну, ты знаешь, мне почему-то кажется, что там не только женщины как бы ставили лайки.
1: Нет, не только, конечно.
2: Есть, да, есть наверняка там и другая аудитория, просто действительно наверняка что-то такое искреннее она написала, что вот прям захотелось как-то ее поддержать.
1: А, вот, знаешь, вот эти вот последние слова еще, последние слова. Одни из последних слов, которые супруг, кстати, адресовал всем пользователям интернета, наверное, были такие: «Спасибо, благодарю вас за ваши лайки! Не ставьте их больше!»
2: Через суп, да?
1: Вот так вот, да? я хотел себе лодку. Вот знаешь, вот это.
2: Ой, не знаю, чтобы хотел ты сейчас с друзьями не говорил, поехать. Этот самый Рейн очень по-мужски поступил. То есть он
1: молодец,
2: сдержал свое слово, да,
1: молодец.
2: Все-таки не стал там выкручиваться.
1: Просто что у него внутри у бедняжки творилось в этот момент, когда он узнал, что его супруга набрала 35 тысяч лайков.
2: Что бы ни творилось, молодец. Тем не менее, сумел себя перебороть, все свои чувства и все-таки подарил супруге.
1: Кстати,
2: автомобиль.
1: Ты знаешь, молодец, что подарил и не стал, знаешь, как-то извиваться в этом плане. Мог бы, знаешь, ей сказать, ты знаешь, вот этот Фотон, это не очень хорошая модель. Вообще и цвет у нее ужасный. Давай мы немножко подождем, и вот выйдет тогда новая, потом, возможно, мы тебе купим эту. Нет, пошел и взял. Ну, я бы так поступил бы, конечно.
2: Да, а мы все сделаем вид, что поверили тебе прям сразу же.
1: Ну, тут сообщение еще пролетело от Фархода.
2: Да, Фарход тоже отправляет сообщение по этому поводу. У великого Омара Хайяма есть четверостишие. Конечно, я, кстати, очень хорошо его знаю. Молчание щит от многих бед, а болтовня всегда во вред.
1: Да,
2: язык у человека мал, а сколько судеб он сломал. Поэтому не надо разбрасываться словами. Да, мужик сказал, мужик сделал. Все правильно, Фархот, я тоже так считаю. Просто, к большому сожалению, иногда вот получается по-другому. Мужик сказал, мужик передумал. Вот чтобы такого не происходило, хочется, конечно, чтобы мужчины помнили про ответственность и про то, что слово нужно держать.
1: Ну ладно, дорогие друзья, вот так вот, такая интересная и поучительная история для нас, для мужчин, но на самом деле слово надо держать, это правда. Ну а мы, друзья, делаем остановку в виде коммерческой паузы и скоро возвращаемся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41 Так звучит радио Азия Плюс.
7: Птицы сели на юг.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تانهو در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущий Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: Второе дыхание. Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
8: А вот она, технологика, дорогие друзья. А, вы знаете, это на самом деле, наверное, собираются те самые ученые умы и изобретатели, думают, куда бы нам строить еще искусственный интеллект. Ну вот куда еще? По-моему, у нас уже предметы закончились. Ну и вот... Ледогенератор, дорогие друзья, с искусственным интеллектом. Ледогенератор — это такая штука, которая просто вырабатывает лед элементарно. Ну, чтобы, допустим, летом у вас всегда был холодный напиток на столе, скажем так. Кажется, искусственный интеллект уже добавили практически во все. Теперь, да, друзья, дошла очередь и до этой штуки. На выставке, между прочим, в 2026 году компания Gavel Life представила Smart Nugger Ice Maker Pro. У нее тут название крутое такое. Это настольный ледогенератор. Генератор стоимостью 499,99 долларов. Он, конечно, производит так называемый Nuggets Ice, такой небольшие такие мягкие хрустящие кусочки, да, которые легко жевать, между прочим. Первые кусочки появляются примерно через 6 минут, а максимальная производительность достигает 60 футов или примерно 27 килограммов льда в сутки. Вот такой вот ледогенератор, друзья.
9: Но самое необычное здесь даже не скорость и не цена. Производитель действительно встроил ледогенератор с систему с искусственным интеллектом.
8: Так, хорошо.
9: All Noise Guard. У подобных аппаратов есть проблема. Во время работы на испарителе может образоваться слишком много льда, из-за чего механизм начинает издавать неприятные звуки, конечно. Ага. По заявлению компании, модель All Noise Guard обучена распознавать такие ситуации с точностью более 90%. Yeah. Когда система замечает признаки замерзания механизма, аппарат автоматически запускает разморозку. И в результате заявленный уровень шума составляет около 40 дБ, примерно как тихий разговор или вот в библиотеке, да, то есть нахождение.
8: Ну, понятно, тихо, понятно. На этом технологичность не заканчивается этого ледогенератора. Есть еще и 4,5 дюймовый сенсорный экран, светодиодная подсветка состояние, два резервуара для воды на 2,2 и 4,9 литра и две программы самоочистки. Через приложение можно, кстати, запускать производство льда по расписанию, получать уведомления о нехватке воды и необходимости чистки, а также смотреть историю производства льда. Оно мне надо, ну пусть будет, ладно. Есть даже голосовое управление, друзья, через программу Amazon и Google Ассистент, уважаемые друзья. То есть Amazon Alexa и Google Ассистент. То есть теперь можно буквально сказать голосовому помощнику, что вам нужен лед, и машина начнет его производить еще до того, как вы подойдете к кухне. Ну и здесь возникает тоже один главный вопрос, друзья.
9: Нужен ли вообще такой вот аппарат и вообще ледогенератору искусственный интеллект? Справедливо ради, здесь выполняет, конечно же, вот этот ИИ вполне конкретную задачу. Он борется с характерным шумом. Сам аппарат тоже нельзя назвать бесполезным. Он производит много льда и, да, может пригодиться большой семье, какому-то домашнему бару, офису, ну или людям, которые регулярно устраивают вечеринки. А в независимых обзорах его как раз хвалят за производительность и качество льда, хотя высокая цена остается очевидным минусом.
8: Но для человека, которому нужен несколько кубиков для стакана, грубо говоря, напитка, устройство за почти $1500 с AI и Wi-Fi, приложением с сенсорным дисплеем и голосовым управлением и подсветкой, выглядит почти идеальным символом современной технологической индустрии. Да, раньше мы просто замораживали воду, но в 2026 году теперь это не совсем просто заморозка воды.
9: Теперь это может делать искусственный интеллект.
8: Да, вот так вот.
9: Мне кажется, скоро совсем уже абсолютно все можно будет делать через искусственный интеллект с его помощью. И как бы, в принципе, люди будут еще более ленивыми, потому что прям совсем минимум будет от них требоваться. Не знаю, к чему это приведет.
8: Да, я тоже не знаю, к чему это приведет, но тем не менее, друзья, в самых обычных вещах теперь встроенный искусственный интеллект. Вот классно было бы, чтобы этот ледогенератор за такую цену еще сам просто бы, знаешь, вставал бы на ноги, шел бы к водопроводу, набирал бы воду.
9: Заполнялся,
8: да? Эти резервуары и говорил тебе: хозяин, я наполнился, готовить лед? Говорит: давай, давай, готовь, все, давай. Я скоро буду. Через 6 минут что было готово? Все будет сделано.
9: Да, цена, мне кажется, как бы, ну, немного завышена все-таки.
8: Немного-много.
9: Да, немного-много, потому что, ну, ничего такого сверхъестественного, конечно, там не происходит. И даже если качество льда хорошее, ну, такая сумма. Не знаю.
8: Кстати, не знаю, вот по поводу качества льда, для меня лед и лед. Вот ты знаешь, я не знаю, как-то жевать его каким-то образом. Знаешь, этот ледогенератор, кстати, производит лед, который может даже жевать. Он такой мягенький на вкус.
9: Ну, вообще, если перевести с английского, то получится гранулы льда, то есть гранулированный,
8: да, лед. Так, да.
9: Возможно, для каких-то напитков это действительно принципиально, понимаешь?
8: Да,
9: там
8: важно.
9: Лед должен быть, да, каким-то специфическим. Вот. Но не знаю, в обычное, конечно же, вот состояние.
8: У меня, кстати, холодильник делает тоже квадратный лед.
9: Тоже квадратный.
8: Квадратный лед. Хороший лед, обычный лед. Лед как лед. Знаешь, замороженная вода. Лола, если так могу сказать.
9: Я вам сделала вывод, что мы с тобой ничего не понимаем в этом самом льде. Но да, для кого-то это может быть важно.
8: Да, видимо, как знаешь, есть, видимо, специальные люди, дегустаторы льда, которым важно, чтобы в нем было определенное состояние пузырьков, воды и всего остального, прозрачности.
9: Может быть, даже консистенция заморозки какая-то.
8: Да,
9: вот,
8: понимаешь, да. Знаешь, такой льдовый сомелье, я бы сказал.
9: Да, мы вот пытаемся оправдать свое незнание, видимо, сейчас.
8: Видимо,
9: как-то.
8: Да.
9: А с другой стороны, мы не пингвины, нам это не нужно.
8: И то правда. Ну ладно, дорогие друзья, в общем, такие штуки, дрюки выходят, каждый день появляются, где встраивается искусственный ИИ. Ну, мы всегда будем говорить об этом, рассказывать вам, чтобы вы знали, чтобы были подготовлены. Да, у нас есть сообщение, по-моему, да?
9: Кстати, да, вот тоже Рахматулло отправил нам очень интересное сообщение. Спасибо, хочется ему сказать и передать привет. Он, кстати, напомнил, что мужчины зачастую прям на все готовы ради женщин. И это,
8: ну,
9: здорово,
8: да.
9: И это замечательно. Вот, правда, шутка, которую в конце все-таки добавил Рахматулло. Очень надеюсь, что это шутка. Да, вот как раз-таки...
8: Супруги, привет, Рахматулло.
9: Да, обязательно передайте, конечно.
8: Да, друзья, спасибо за сообщение. 2 8 4 0 107, отправляйте в наш телеграм-чат, все будем зачитывать в прямом эфире. Ну а сейчас мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы, других музыкальных рубрик и возвращаемся во втором части, друзья. Там тоже будет все хорошо и интересно. Скоро будем, в общем.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Киевси таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар Киевси. Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники. Хира Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды. Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirat.dj. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все.

0: помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Курби Аскорб дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, همون میلیارددار و اساسگذار علی بابا گروپ، یک سخن جالب دارد. آدمانی راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. و فکر شما چی تفاوت میان آدمانی راست و درست و بهترین ها موجود است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
3: Вот частенько ловил себя на мысли, друзья, что вот, в принципе, работая на радио, ты не получаешь как таковой обратной связи. Ну, есть, конечно, сообщения, иногда звонки бывают, но как будто бы говоришь в пустоту, да, и создается ощущение, что как будто бы ты вот один, или ты, если с коллегой ведешь, как будто вы просто вдвоем общаетесь, разговариваете. Но, дорогие друзья, если вы тоже чувствуете, что обратной связи вы не получаете от своей работы, вы не одни такие. Дорогие друзья, но чтобы разрушить вот эту вот, как сказать, вот эту цепь не очень приятную, давайте мы будем общаться вместе, дорогие наши слушатели. Обязательно отправляйте нам сообщение, давайте устроим прямо здесь и сейчас обратную связь. Почему бы и нет, дорогие друзья? 28-400-107, отправляйте свои весточки, сообщения, пожелания, приветы, все зачитаем в прямом эфире и попробуем открыть то самое, друзья, второе дыхание, которое так нам необходимо на работе. Ведь сегодня только четверг, нам еще надо его отработать, естественно, еще и естественно, еще и пятницу надо будет работать, дорогие друзья. Но согласись, пятница будет настроение уже на немного другое, не совсем, скажем, рабочее, но четверг он суровый, друзья. Давайте мы завершим его с хорошей оценкой и настроением на плюсе. В общем, друзья, здесь Андрей Соколов и Лола Абназарова. Врываемся во второй час. Всем привет, если вдруг только что к нам присоединились.
4: Всем привет, друзья. Два человека и два мнения. Вот слушаю тебя и понимаю, что в нашем случае именно так. Только четверг. Четверг, говорит Андрей, а я всегда говорю, уже четверг. Вот это так здорово, что уже четверг и уже
3: только
4: завтра,
3: четверг
4: пятница.
3: Уже, да. Только.
4: Нет, у тебя почему-то только четверг. Ну нет,
3: только,
4: нет,
3: да.
4: Уже пятница.
3: Нормально,
4: вот
3: только
4: она
3: четверг.
4: Прям, ты знаешь,
3: так и говорят,
4: дышишь.
3: Уже только четверг.
4: Нет, нет, так не говорят, не согласна.
3: Уже пятница, я скажу, когда будет вечер четверга, 17:00. Да, скажу, вот уже скоро пятница.
4: Нет, уже скоро пятница, уже вторая половина дня, она, я говорю, прям наступает на пятки.
3: Чувствую, мы тут подерем. Беремся,
4: да,
3: наверное,
4: дышит,
3: да, друзья.
4: Мы ее прям уже ждем, поэтому да, драться я с тобой не буду, просто скажу, что я не согласна, да, с тобой. И, кстати, еще не согласна один раз по поводу того, что вот нет этой обратной связи. Она есть. В нашем случае даже спорить не нужно, потому что, во-первых, нас здесь двое.
3: Но ее хочется больше.
4: А да, вот тут по-другому, правильно. Видишь, молодец, сразу поправился. Да, здесь на самом деле
3: поправился
4: не в плане пару килограмм, а поправил, в смысле, исправил, да, свое высказывание. Вот я знал, что ты придерешься.
3: Знаете,
4: ну,
3: друзья,
4: да
3: какая-то Лола сегодня занудная в этом плане, я не знаю, цепляется каждому слову вот так вот. Прям.
4: Так это я цепляюсь,
3: да,
4: или ты цепляешься?
3: Да, ты сразу про четверг начала говорить.
4: Да, ну а ты только что взял и прицепился к моему, поправился. Все, ну, драться вот. Я с тобой не буду, ругаться я с тобой
3: однозначно
4: не буду. Однозначно.
3: Будет
4: просто
3: жестко,
4: говорю,
3: друзья.
4: Что, друзья, нужно, да, нужно как-то чуть-чуть позитивнее. Ну я так считаю. И на самом деле эту связь обратную я всегда чувствую, особенно в нашем третьем часе. Кто бы что
3: ну,
4: ни
3: третьем,
4: говорил.
3: Да.
4: Эти сообщения, приветы, которые уже летят к нам прямо с самого начала,
3: ну,
4: самых
3: сегодня
4: первых
3: к нам,
4: слов
3: к нам придет гость, Лола.
4: Да, сегодня придет гость, и тоже мы будем не одни. И снова будет
3: да,
4: интересный
3: само
4: разговор.
3: Да, само собой.
4: В общем, все прекрасно вокруг. Нужно просто правильно это увидеть, заметить, да. Почувствовать. Вот и все, Андрей.
3: Вот вышел человек в эфир с позитивным, с хорошим настроением, а тут тебя сразу осадили и сразу...
4: С хорошим настроением.
3: И вот так вот,
4: только
3: дорогие друзья. Вот.
4: Еще вот, только
3: вот,
4: четыре. Все, да, давай. Вот сейчас прям будем
3: мужчины,
4: как-то по-другому решать.
3: Да, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Я все вот больше и больше вот к этому, вот, знаете, вот подхожу. подхожу к этому. Ну ладно, сегодня 13 августа, дорогие друзья, 2026 год, четверг, только четверг. Да, и сегодня, кстати, международный день левшей, да. Если вы пишете левой рукой, то знаете, что сегодня у вас есть свой профессиональный праздник. Знаете, вообще очень много слухов по поводу левшей, то говорят, что у них там как-то мозг по-особенному устроен, одно полушарие или два полушария работают одновременно. Ну, в общем, я не, честно, нейробиолог, в этом плане ничего не могу сказать, но я всегда удивлялся тем людям, которые умеют писать левой рукой. У меня вот дочка, кстати говоря, пишет левой рукой, я всегда думаю, как это вообще возможно? Я правша с рождения, а вот дочка у меня левша, кстати. И
4: у
3: меня всегда
4: сестренка левша, прям это... и это здорово на самом деле.
3: Нет, это здорово, но со стороны, как это дико, как они это пишут, и причем очень красиво все это получается у них писать, почерк идеальный, все прям замечательно, просто для меня как-то это, наверное, непривычно, большая
4: часть. Для нас, естественно, непривычно, мы все делаем правой рукой, и когда-то, еще буквально там 10 лет назад, вообще, ты знаешь, почему-то говорили о том, что левшей нужно переучивать. Но сейчас уже, это очень хорошо, это большой плюс, как раз-таки пришли к выводу, что не нужно. Потому что среди левшей огромное количество, знаешь, гениальных людей. И там
3: как и среди правшей.
4: Ну, среди правшей, само собой, это ведь для нас обычно, а то, что необычно для человека, всегда вызывает какой-то еще более усиленный интерес, и кажется, что если не так, как привычно нам, значит, нужно что-то сделать так, чтобы было привычно. Нет, на самом деле, действительно, все нормально с левшами, это очень одаренные люди, очень творческие, это уже доказанный факт. И поэтому, да, друзья, если в вашем окружении есть левша, это замечательные люди, я уверена, и мы сегодня точно знаем, кого поздравить.
3: Кого?
4: Ну, ты же сам сказал, у тебя дочка левша.
3: Я дочку поздравлю.
4: Я думал,
3: ты намекаешь на кого-то из наших коллег. Вот, и я вот
4: нет,
3: к этому веду.
4: Я сказала о том, что мне кажется, ну, в каждом окружении, ну, пусть даже если не в каждом, но вот сейчас огромное количество уже левшей,
3: которых
4: можешь поздравить.
3: Короче, вот сейчас вот выйдем и спросим, кто из них левша среди наших коллег. Просто проведем опрос моментальный.
4: А ты знаешь, для меня было интересно, что есть люди, которые пишут и левой, и правой рукой. Я абсолютно свободна.
3: Не, я таких пока не видел, честно говоря, потому что если мне дать ручку, да, в левую руку, я не знаю. Ну, вообще ничего не смогу написать, абсолютно.
4: А это надо практиковать, это
3: полезно. Ну, само собой, да, это действительно развивает мелкую моторику в целом, и мозг развивает, дорогие друзья, все это замечательно, да. И хорошо, нейронные связи и так далее, и тому подобное. Ну, окей, хорошо, друзья, практикуйте, если вдруг захотите. Так, еще сегодня день сарафана, кстати, вот такой вот вид одежды. Да. Ничего не могу сказать по этому поводу. Ну, есть и есть, да.
4: Ну, конечно, что ты можешь
3: есть
4: сказать.
3: Есть.
4: Да, мне кажется, день сарафана все-таки такой праздник, неофициальный, наверное, и просто как символ вот национальной одежды, чтобы действительно вспоминали о том, что когда-то вот этот самый сарафан, он был таким элементом женственности, наверное, ты знаешь. Поэтому вот и осталось такое вот некое напоминание. Кстати говоря, празднику уже 650 лет. Вот сколько лет живет сарафан на свете. И до сих пор, кстати, эти самые сарафаны не вышли из моды. Он просто немножко трансформировался за столько лет. Ну, а в целом, нормально, хороший праздник.
3: А, да, день шумящих ракушек сегодня еще отмечается. Это, наверное, когда вот ты слушаешь, да, вот эти вот раковины, и как будто бы там шум моря, да? Вот,
4: да, конечно.
3: Понятно.
4: Же. Я вот помню, что еще детьми мы когда были, очень часто можно было услышать, что если приложить ракушку к уху, то можно услышать, как шумит там океан или море. И ты знаешь, мы настолько, видимо, были в этом убеждены, что вот практически каждый, кто так делал, говорил, да-да, я слышу. Хотя наверняка там ничего и не было слышно, но наша сила убеждения, она работала. Ну и фантазия, конечно, детская тоже.
3: Ну, вот так вот, друзья. Если есть такая ракушка дома, обязательно ее послушайте. А вот действительно, что прислышится такое интересное. Или услышите, иди в отпуск, иди к морю.
4: Ой, про отпуск, это вообще хорошо.
3: Приложил ракушку и услышал то, что захотел. Еще день встреч сегодня. Вот так вот, друзья. Встречи, встречи, встречи. А у кого-то, возможно, они сегодня деловые, у кого-то неформальные, у кого-то вообще спонтанные и неожиданные. Но встречи — это всегда интересно, друзья.
4: Конечно. Я думаю, что вообще, в принципе, вот эти самые встречи и напоминают нам о важности вот сближения людей между собой. Потому что иногда, вот, к большому сожалению, очень сложно бывает увидеться с человеком, ты знаешь. Сама поймала себя недавно на мысли, что вроде бы вот рядышком, вроде в одном городе, не не нужно никуда.
3: Через дом буквально, да.
4: Это я не конкретно про кого-то сейчас говорю, не нужно этих намеков. Нет, действительно, ты вот пытаешься, запланируешь какую-то встречу, и раз что-то вот идет не так, и обстоятельства как-то складываются, что ты не можешь встретиться с человеком, хотя, казалось бы, ну не так это сложно. Поэтому, да, друзья, нужно встречаться, нужно видеться, особенно если есть какие-то близкие люди, с кем давно не виделись.
3: По этому поводу есть такая шутка, когда неженатый друг пытается пригласить женатого друга куда-то на вечер, чтобы просто там посидеть, потусить. И знаешь, он говорит, ну ты хотя бы предупредил бы хотя бы за месяц, а то вот смотри, вот я должен супруге помочь, потом на рынок мне надо сходить, да, потом детям нужно школьную форму купить, знаешь, такой, и целый список такой идет.
4: И этот список бесконечный.
3: Да, вот, ну хотя бы за месяц предупреждай, пожалуйста.
4: Сейчас, к большому сожалению, я поверю, что так это и работает. Ты знаешь, нужно планировать эти встречи да. за огромный период времени и действительно прям еще потом всеми силами стараться, чтобы ничего не произошло, что может помешать этой самой встрече.
3: Вот такие праздники сегодня. Неоднозначные, интересные и отчасти, может быть, не особо. Но, тем не менее, вот такие они есть, друзья. Что сказать? Ну, а мы идем вперед. Далее на старте у нас коммерческая пауза будет, да, друзья. Потом вернемся к вам.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке. Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Барой малу моти пора занг визанет. Дусат си сивусе сивусе.
5: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Бола зати юнони шинус шавид. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванда танго дар KFC.
6: Ох, чи хубки баго, Ромат? Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми си дахиқа тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунат ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Боло и Хаспият.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان نظام روادید را با مغولستان، اسلوواکیا و سیشل بکار میکند. امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان کاملا تامین است، گفتند طالبان. از زیر خرابه های بناهای فرو ریخته کلمبیا نوزادی دو ماه نجات بخشیده شد. فرودگاه های بکار خوبیده را در ازبکستان و بخش خصوصی واگذار میکنند. نصف اهالی سیاره زمین را ساکنان تا 30 ساله تشکیل میدهند، گفت سازمان ملل متحد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 28
5: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
0: Азия Плюс.
7: Ваш заказ. Эфир под соусом.
8: Подаем горячим и всегда к обеду.
9: Но частенько, может быть, слышал об этом, что вот готовил что-то, посмотрел, нанюхался и всех этих приятных запахов еды и даже наелся глазами. Но, возможно, такая фраза у вас звучала, я в этом абсолютно уверен. Не так-то, в принципе, и далека от реальности, дорогие друзья, эта фраза. Мозг оценивает количество еды еще до первого кусочка по размеру порции, тарелки, количеству отдельных кусочков и даже потому, сколько еды осталось перед нами, дорогие друзья. Или вот видим все это количество и даже можем немножко насытиться, друзья. Давайте поговорим про этот уникальный, интересный феномен.
10: Да, один из интересных феноменов – это визуальная оценка порции. Большая тарелка может заставить одинаковое количество еды выглядеть меньшим, а вот маленькая, наоборот, более внушительным. Правда, популярный совет «ешьте только из маленьких тарелок и автоматически похудеете» слишком уж упрощен. Исследования показывают, что эффект размера посуды существует не всегда, и он сильно зависит от ситуации.
9: Вот еще более такой необычный пример – иллюзия Дельбёфа, друзья. Один и тот же круг – кажется меньше внутри большого круга и большие внутри маленького. С едой происходит нечто похожее. Порция может визуально казаться скромнее на огромной тарелке. Важный объем, кстати, представьте, два блюда одинаковой калорийности, маленький такой вот плотный десерт и большая миска еды, состоящая в значительной степени из воды и воздуха. Вторая порция визуально выглядит намного, конечно, внушительнее, но здесь дело не только в глазах. Физический объем пищи действительно влияет и на насыщение тоже, друзья. Вот что самое интересное.
10: Само собой. Вообще интересно работает и количество кусочков. Если одну и ту же порцию разделить на множество небольших частей и красиво это разложить, визуально становится как будто бы еды больше. И мозг получает больше сигналов о количестве и продолжительности приема пищи. А вот еще один фактор – это разнообразие. Когда перед человеком много разных блюд, цветов, запахов и вкусов, то то желание продолжать есть может сохраняться дольше. Именно поэтому за шведским столом легко обнаружить, что вы уже сыты. Но вот почему-то все равно хочется попробовать еще вон туда какую-нибудь интересную штуку. Вот здесь действительно как-то так это работает.
9: Да, бегите от шведского стола, если вы на диете, в общем, друзья. А вот внешний вид блюда способен влиять не только на аппетит, но и на ожидание от вкуса. Красиво оформленная еда может заранее казаться более вкусной. Цвет тоже создает ожидание. Мозг еще до дегустации пытается предсказать, будет ли продукт сладким, кислым или каким-то другим. Но наесться только глазами в буквальном смысле, друзья, конечно же, нельзя. Настоящее насыщение зависит от сигналов желудочно-кишечного тракта, питательных веществ, гормональных процессов, работы мозга. Зрение скорее помогает мозгу заранее оценивать, сколько еды сейчас поступит. И поэтому мозг такой думает, ой, не, я такой не осилю.
10: Да, ну поэтому, наверное, правильно все-таки сказать так. Глаза не могут заменить желудок, но способны повлиять на то, сколько еды мы положим себе на тарелку и насколько большей нам покажется эта порция. Вообще можно провести простой эксперимент. Положить одинаковое количество еды на маленькую и на большую тарелки. И просто вот действительно посмотреть, вот где покажется на первый взгляд еды все-таки больше. Mm-hmm. Ну это да, это вот чисто визуально, конечно, мне кажется, все замечали, что да, если тарелка маленькая и действительно она вся заполнена, кажется, что как будто бы там еды много. Если же она огромная, да, так прям тарелище, и там вот это же количество еды переложить, то будет вот буквально там в серединке немножечко, и будет казаться, да нет, что-то маловато.
9: А, ну, вот, был же такой все-таки, да, метод типа похудения. Вот берите большую тарелку, типа вот зрение увидит, а, ну там, не знаю, в этой огромной тарелке просто она испачкана едой, друзья, она, по сути, она пустая абсолютно, но многие вот эти диетологи, знаешь, советовали, говорили, вот берите большую тарелку, и вот как будто бы мозг насытится, и тем самым вы тоже насытитесь. Но, оказывается, друзья, эта штука-то не особо-то и работает. Не верьте этому ни в коем случае, а все-таки обращайте на саму питательность продукта, друзья. Вот тут, наверное, все-таки важнее. Калорийность и все остальное. В общем, глазами наесться нельзя, но когда готовишь еду, я замечал за собой, что я немножко наедаюсь. Вот что самое странное. Я пробую, но немного пробую, но наедаюсь. Вот как такой парадокс?
10: Может, тебе просто кажется, что ты немного пробуешь?
9: Нет, мне не кажется. Единственное, что я пробую, это только соль, и все, на вкус, и больше ничего.
10: Ну вот мне кажется, если готовишь какое-то сложное блюдо и по чуть-чуть там всех ингредиентов, то да, в таком случае действительно, как будто бы уже вроде вот и поел.
9: Ты знаешь, конечно, когда готовишь плов, ребята, я плов приготовил, но правда там только половина осталась, да? На это намекаешь? Нет, конечно. Единственное, что при приготовлении, что я пробую, конечно, самое важное, это все-таки сам продукт приготовился или нет. Ну это, как правило, там, не знаю, одна макаронинка, там пару рисинок, да, как говорится. Но все равно вот это чувство насыщения приходит. Вот как вот тоже это описать? И садишься за стол, уже думаешь, ну, у меня же до этого был хороший аппетит, а я приготовил еду, а аппетит уже не такой хороший.
10: А может быть, ты себя приучил уже. Я не знаю, как это работает. Ты знаешь, это просто работает не на всех. Вот. Мне
9: на
10: кажется,
9: всех работает. Ты вот до этого, кстати, говорила, кстати, в эфире говорила о том, что вот, допустим, если ты когда ты готовишь еду, немножко насыщаешься.
10: Ну, немножко, да. Вот. Но так, чтобы, знаешь, у тебя аппетит пропал, если ты голоден. Нет, это тоже, как и вот в этом случае, конечно, не будет работать.
9: Ладно.
10: А так, да, действительно, друзья, бывают какие-то интересные вещи, которые, на которые мы, в принципе, сначала не обращаем внимания. Вот то же самое, что касается цвета. Это ведь тоже уже доказанный эксперимент, что действительно многие люди ориентируются на цвет. И вот по цвету уже определяют. Знаешь, как с перцем. Если он красный, то он обязательно будет острым. И вот люди уже с осторожностью будут относиться, знаешь, там, к другим, допустим, каким-то продуктам красного цвета. Но вообще, честно говоря, мне кажется, все зависит еще и от вкусовых предпочтений.
9: И тоже верно, друзья. Ну, в общем, вот такая интересная штука. Глазами наесться невозможно, но немножко присытиться чуть-чуть можно, наверное.
10: Продегустировать.
9: Продегустировать, попробуйте, испытайте на себе. Ну, а мы идем вперед, друзья, на старте. Кстати, у нас, естественно, стартует реклама. Торопится, спешит к нам. После рекламы выйдем и расскажем про кино, конечно же, дорогие друзья. Куда же без этого? Хотя, вы знаете, у нас есть сегодня не только про кино. Я думаю, что скорее мы про точку опоры сегодня. А расскажем про один, еще один интересный такой вот психологический эффект. В общем, скоро будем.
7: Реклама Дар Азия Плюс.
4: А бу пойму баландиме гирят. Не. این مریم است که از کاغذهای رنگی نبیخود هواپای موچه سخته است تو اون رو در تنفس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کند. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگومی قبول.
11: KFC تراواتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شود. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
12: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم باسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم. تماشا دیگر نه فقط جالب بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بالیده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
13: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
14: Спрашивайте в аптеках вашего города.
15: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
16: Рамзру аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нуха диджей бакайдир.
15: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
16: Ба рақами 94-888-88 фирист.
15: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нуха диджей.
17: Рақами телефони идораи реклама.
18: Чилуяк, чилуяк.

0: Радио Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
0: Но это не точно.
2: Приветствуем вас, друзья. Возвращаемся к вам. С превеликим удовольствием расскажем про один очень интересный, друзья, эффект. Называется он эффект ложной славы. Возможно, с ним тоже встречались. Представьте, что вы сегодня увидели, допустим, ну, читали какой-то список, и увидели имя Александр Коврин, к примеру говоря. Например, в списке участников мероприятия. Вы не знаете, кто это, и вскоре даже ложной славы. Возможно, с ним тоже встречались. Представьте, что вы сегодня увидели, допустим, ну, читали какой-то список, и увидели имя Александр Коврин, к примеру говоря. Например, в списке

0: ошибочный такой выбор и сказать, что я знаком с этим человеком, он реально знаменит, уважаемые друзья. Но на самом деле это просто имя в списке, дорогие друзья. Вот такие интересные парадоксы иногда выкидывает наш мозг, эффект ложной славы.
1: Да, вот именно так и происходит этот самый феномен. Он, кстати, экспериментально подтвержден. Исследователи-психологи Ларри Джейкоби и его коллеги как раз-таки проводили эксперименты. В классическом этом эксперименте участникам сначала читали список имен малоизвестных людей. А позже, когда их попросили определить вот знаменитости среди них, некоторые уже ранее увиденные незнакомые имена чаще ошибочно признавались известными. Причина связана с ошибкой источника памяти, потому что мозг сохраняет ощущение знакомости. Вот да, уже где-то слышал. Но может потерять информацию о его происхождении. Поэтому мы помним, да, я же где-то видел, где-то слышал, вот-вот знакомый. Но забываем, я видел это вчера, да буквально вот в случайном списке. Если бы, конечно, мы помнили это, то вот этого бы эффекта не происходило.
0: Да, особенно интересно, что похожий механизм может работать с информацией из интернета. Если постоянно видеть незнакомое имя или да, название компании или какой-либо термин, то со временем они начинают казаться нам более значимыми, потому что просто мы их когда-то знали. Поэтому знакомости еще не доказательство известности или важности. Иногда мозг просто забывает, где именно он встретил информацию, но прекрасно помнит, что уже встречал ее где-то раньше, друзья.
1: Так да, вот можно противостоять эффекту ложной славы. И, к сожалению, полностью избавиться, конечно, очень сложно, но влияние можно вот все-таки уменьшить. Главное не путать знакомость с достоверностью или авторитетностью.
0: Проверяем.
1: Если, да, имя, бренд или эксперт, а может быть даже какое-то утверждение кажется вам знакомым, то попробуйте вспомнить не только сам факт этого знакомства, но и источник. А где именно вы видели это, слышали, кто вам об этом говорил и почему этому источнику можно доверять?
0: Ну, особо осторожно стоит относиться к социальным сетям и рекламе. Если имя человека постоянно мелькает в ленте, это еще не означает, что он действительно известный специалист. Часто повторение само по себе создает ощущение значимости, но не факт, что этот человек обладает теми знаниями, которые вам нужны. Вот так, друзья. Ну и простое правило напоследок.
1: Да, если я уже это где-то видел, не равно, что это действительно известное, важное или, самое главное, достоверное. Если информация все-таки зависит от информации зависит решение, то лучше отдельно проверить этого самого человека или утверждение по каким-то независимым, достоверным источникам.
0: Ну, слушай, мне кажется, этот эффект ложной славы вообще классная штука, но им часто пользуются, наверное, все-таки рекламодатели, когда часто показывают бренды, часто слоганы звучат, и постепенно у нас это такое вызывает это уже доверие со временем. Но если дело касается каких-то специалистов в плане медицины и так далее и тому подобное, значит, сейчас инфо-цыганщины сейчас очень много на просторах социальных сетей, лучше проверяйте источники людей. Всегда это можно проверить с помощью, конечно же, тех же самых поисковиков, друзья.
1: Да смотри, это даже с песнями также работает.
0: Ну да,
1: вот
0: конечно.
1: Если постоянно крутится одна и та же песня, неважно уже, кто ее там исполняет, действительно кажется, что все, это 100% хит. Ведь я там у соседа слышал, в машине у таксиста услышал. Там где-то вот буквально вчера тоже вот кто-то сказал про нее, напомнил.
0: И наверное, ее поет известный человек.
1: Вот, и, наверное, это все-таки какая-то знаменитость. Но это не всегда бывает так, хотя вот эффект все-таки работает.
0: Да, эффект ложной славы, друзья. Ловить себя на нем и на всякий случай вырабатывайте критическое мышление. Оно тоже важно. Друзья, но мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часу. Естественно, там у нас будет интересный разговор с психологом, друзья. Так что настройтесь, добавьте звука. Беседа ожидается очень живая. Скоро будем.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Всем привет, уважаемые друзья! Возвращаемся в нашу замечательную светлую студию, чтобы продолжить разговор, даже уже не одни, как мы любим с Лолой, но с гостями, конечно же. Это, мне кажется, всегда намного интересней. Живая беседа, живое общение, друзья, это во много раз лучше, чем наши диалоги с тобой, Лол, согласись?
7: Конечно, соглашусь.
6: Ну и, с другой стороны, друзья, сегодня хотелось поговорить про личную свободу. Что это такое? Вот мы всегда слышали об этом, личные границы, наверное, знаем, что такое. А вот что такое личная свобода? Может быть, это что-то глобальное или менее глобальное? В любом случае, точки над «и» нам сегодня расставит наш замечательный гость. У нас сегодня в студии Фируза Мирзоева, друзья, психолог. И говорить мы будем о личной свободе, о том, насколько мы действительно свободны в своих решениях, насколько наш выбор влияет семья, общество, традиции и, конечно же, знаменитое «А что люди скажут?».
7: Ну и также, да, попробуем разобраться, почему свобода от стереотипов важна не только для отдельного человека, но и для развития общества и даже экономики страны. Фируза, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Добро пожаловать.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Рада быть снова в вашей студии. Спасибо, что пригласили.
6: Ой, всегда рады вас видеть. И, наверное, первый вопрос будет такой. Когда мы говорим о развитии страны, чаще обсуждаем экономику, инвестиции, образование, технологии в том числе. Но насколько развитие вообще зависит от психологического состояния общества? Ведь это тоже важно.
8: Однозначно важно, это прямая зависимость между тем, что происходит в обществе, и поведением человека. А поведение человека – это как раз-таки психология. Mm-hmm. То есть, как себя люди ведут, насколько свободно себя ведут, соответственно, развивается наша экономика или не развивается.
7: Mm-hmm, спасибо. А вот что психологи все-таки понимают под личной свободой? Где заканчивается свобода личности и начинается ответственность перед семьей, перед обществом в целом?
8: Хороший вопрос. У нас почему-то воспринимается такой, опять-таки, распространенный стереотип, что свобода – это что хочу, то и делаю. Mm-hmm. На самом деле свобода – это очень большая ответственность. Это колоссальная ответственность, потому что когда ты свободен в своем мышлении, в своем выборе, в том, что ты решаешь в этой жизни делать или не делать, это очень большая ответственность. В принципе, поэтому в большинстве случаев люди предпочитают конформизм, это, можно сказать, да, противоположность свободе, mm-hmm. потому что, ну, за тебя все решают, за тебя все уже приняли, поэтому...
7: Никакой ответственности.
8: Ответственность, да, ты не принимаешь, да, это такой внешний локус контроля, а свобода mm-hmm. – это очень большая ответственность, потому что ты принимаешь решение что-то делать, а что-то не делать. И не все к этому готовы.
6: Да, насколько все-таки опасна для развития установка, что скажут люди, что происходит с человеком, который с детства учится вот ориентироваться прежде всего на мнение окружающих, вот тоже.
8: Да, вот это очень такая глобальная наша установка в обществе, что скажут люди. Сама по себе она, я бы не сказала, что она прям такой вот негативный контекст mm-hmm. несет. Другой момент, что когда человек начинает все свои действия, все, что он в жизни делает, примерять через призму того, а что скажут люди. То есть он начинает настолько размываться вот в этих вот установках мнения людей, по сути, которым в большинстве случаев безразлично, и он перестает понимать, что он в этой жизни на самом деле хочет.
6: Ну, это тоже такой некий сдерживатель, да, вот что люди скажут. Может быть, это тоже как-то вот останавливает от каких-то не очень хороших поступков в нашей жизни.
7: У нас просто в целом еще и принято это как-то, да. Ты знаешь, просто не знаю. Частенько ведь это можно везде услышать. Ну, и мы знаем, что вот этот страх общественного осуждения, он действительно влияет на личную жизнь, да, как минимум. А вот может влиять, например, и на экономику.
8: Однозначно, однозначно. Потому что люди из страха, что скажут люди, перестают быть инноваторами. Они не хотят делать что-то новое, потому что боятся. Чаще всего что нам говорят? Зачем тебе это нужно? Зачем ты будешь рисковать? Так никто никогда не делал. И это, конечно, очень сильно влияет на нашу экономику в том числе.
6: Ну и да, действительно, страх открыть новый бизнес, не открыть новый бизнес, да, выбрать эту профессию или не выбирать эту профессию, или идти стандартным путем. То есть, наверное, все-таки в этом, да, направлении, как я понимаю. А почему человеку иногда проще жить по готовому сценарию, получить такую вот профессию, жениться или выйти замуж в каком нужном возрасте, вообще что должен мужчина, что должна женщина, если этот сценарий делает и тоже человека несчастным, к примеру говоря. То есть почему мы должны это делать, если нам это действительно приносит несчастье в жизни? Ну, скажем так.
8: Давайте вернемся вот к психологическому разбору такого поведения. На самом деле, что происходит с человеком, который не живет по готовым сценариям? Угу. Ему нужно выдерживать тревогу неизвестности. Угу. То есть, когда человек куда-то двигается на своем жизненном пути, и он этот путь выбирает самостоятельно, не идя готовыми шаблонами, ему нужно развивать психологическую гибкость, потому что, ну, там очень много рисков, которые он не знает, да, потому что шаблон, он что предполагает? Вот у тебя есть готовый сценарий, ты по нему живешь, ты не заморачиваешься, все за тебя уже как бы решили.
7: То спокойненько плывешь себе по течению.
8: Да, да. А это получается же, что когда ты принимаешь ответственность на себя, как я уже сказала, да, свобода – это очень большая ответственность. То есть тебе нужно постоянно эту тревогу выдерживать. Угу. В большинстве случаев люди не хотят выдерживать этой тревоги. Они хотят, чтобы все было ровненько, стабильненько, как обычно.
6: А разве это плохо, с одной стороны?
8: Я бы не сказала, что это плохо. Другой момент, когда ты начинаешь растворяться в чужих ожиданиях, и к какому-то моменту ты приходишь к тому, что это, оказывается, не твоя жизнь. Ты жил не своей жизнью. Почему у нас часто бывают вот эти истории кризиса 40 лет, кризиса 50 лет, да, когда людей просто в разнос уносит?
6: Куплю мотоцикл, все срочно.
8: Да, это же про что? Это про то, что человек начинает понимать, что у него настолько мало времени осталось на то, чтобы пожить свою жизнь, а не то, как ему предписывало общество или родные.
7: Конечно, очень часто люди осознают вот в таком как раз возрасте, что они все это время живут как бы действительно не своей жизнью.
6: И на меня пальцем показывают.
8: Голос смотрит на Андрея.
7: Да, тоже, видимо, знаешь, вот может быть вот такой вот, знаешь, как раз-таки реакции.
6: Нет, а вы знаете, на самом деле, задаешь себе эти вопросы, когда тебе 40 лет, ты уже исполняется, ты думаешь, а вот как я много еще не успел, как во многих местах я не побывал.
7: Еще много не сделал.
6: У меня вот такие вот, в принципе, были вопросы. А вот если в плане, конечно же, брака или вот той самой ячейки общества или семьи, в принципе, я всем абсолютно доволен в этом плане. Но у каждого свои потребности, само собой, дорогие друзья. Тут, как говорится, спорить не будем. Но давайте вернемся к предпринимательству. Оно всегда связано с риском, ошибками и готовностью делать то, что чего еще никто не делал. Можно ли сказать, что предпринимательская культура тоже невозможна без определенного уровня внутренней свободы?
8: Ну, на мой субъективный взгляд, предпринимательская культура, она вообще невозможна без внутренней свободы. Человек, который хочет что-то новое начать, организовать, да, любой предприниматель – это, по сути, инноватор. Любая бизнес-идея – это придумывание что-то нового, чего не было раньше. Если все, ну, большинство людей будут, опять-таки, придерживаться конформизма, что давайте я открою очередную 1500-ную, там, я не знаю, кафешку или еще что-то, без какой-то уникальной идеи, да, соответственно, да, получается, что мы плодим огромное количество одинаковых вещей, просто потому что нам страшно придумать что-то новое. И это очень сильно влияет на нашу экономику, потому что то, что приносит человеку удовольствие, это приносит в том числе государству деньги.
6: Ну а вообще, что происходит с инновациями, да, в обществе, где ошибка воспринимается тоже как позор или даже как, а не как часть опыта определенного жизненного?
8: Ну, давайте вспомним самые все великие, да, любые открытия, они всегда были пройдены через что? Это череда ошибок, это череда попыток, да, там вот есть история про Теслу, что он там чуть ли не 10 тысяч раз пытался сделать электрический свет, создать лампочку. То есть, если люди боятся придумывать что-то новое, создавать какие-то инновации, ну, как мы будем технологически развиваться? Опять-таки, мы будем бояться вот этот страх осуждения и страх того, что у меня не получится, и туда опять-таки вшита вот эта вот наша установка, что скажут люди, мне стыдно быть некомпетентным, стыдно быть неуспешным, стыдно проваливаться. Оно приводит к тому, что, ну, мы, да, остаемся на каком-то ровном уровне, но... Инновация – это всегда движение вперед. Учитывая, что сейчас технологическая сингулярность, она просто, я не знаю, со скоростью света
9: сумасшедшая,
8: летит.
9: Действительно, да, какая-то. Да. Ну вот у нас же частенько тоже такое бывает, что мы можем наблюдать где-то в какой-то компании, вот слово руководителя – это закон. То есть вот все, руководство решило, и там уже как бы других вариантов нет. Но вот если сотрудники все-таки боятся спорить, переспрашивать, свои какие-то точки зрения выдвигать, может ли такая компания по-настоящему быть инновационной?
8: Вот как человек, который 10 лет руководил IT-компанией, хочу вам сразу сказать, нет, такая компания, такая организация, такой коллектив не может быть успешен. Там, где люди ориентируются только на мнение одного авторитарного человека, а авторитаризм, он как раз-таки подразумевает, что люди боятся высказывать свое мнение, ну, мне кажется, это история про, ну, точно не про развитие.
6: Ну что ж, спасибо, спасибо, Фируз, огромное. Давайте мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы, которая спешит торопиться к нам в гости, друзья. Давайте мы пустим эфир и вернемся совсем скоро.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
10: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
3: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарм хостани чун офтовитовистон.

0: на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся. Еще раз говорим привет, потому что
4: привет,
3: да,
4: привет.
3: Это уже третий час, когда мы открываем второе дыхание. Очень, кстати, нужно. И делаем мы сейчас это не одни, друзья. Сегодня у нас замечательная гостья, психолог с нами, Фируза Мирзоева. И мы говорим о личной свободе. Вот. И, в принципе, мы уже многие вопросы, да, успели обсудить, говорили уже про многие вещи. Но вот нужно, наверное, вернуться все-таки
4: к работе.
3: К обществу, к работе, конечно. И вот действительно говорить о том, вот, например, про гендерные стереотипы, да? Ведь особенно много социальных ожиданий в нашем обществе связано с женщинами. И, к сожалению, женщины действительно уязвимы. Вот что происходит с экономикой страны, если значительная часть женщин ограничена в выборе образования, профессии, места работы или, в принципе, образа жизни?
5: Ну, есть такая прекрасная пословица, да, образованная женщина, образованная нация. Uh-huh. Если рассматривать с точки зрения экономики, то есть у нас в Таджикистане примерно одинаковое количество людей женского и мужского пола. То есть, по сути, для ВВП страны, если 50% населения не вовлечены в экономические процессы, то есть это 50-процентная потеря возможностей экономических. Соответственно, если женщина не работает, не вовлечена в какие-то предпринимательские моменты, да, в бизнес, когда женщина не получает хорошее образование, государство теряет огромное количество денег. Вот давайте будем говорить такими финансовыми категориями, mm-hmm. соответственно, получается, что чем больше женщина вовлечена в какие-то моменты предпринимательства, управления государством, развивается как личность, это в том числе получается, что мы получаем следующее поколение, то есть эти женщины, которые работают и рожают детей, получаем более образованное поколение, более свободных людей, людей, которые также больше вкладывают в развитие и экономику государства.
4: Да, но может ли вообще освобождение таких от жестких гендерных ролей сделать экономически активнее женщин и мужчин тоже в том числе?
5: Однозначно, да, конечно.
4: Ну и давайте мы, наверное, все-таки перешагнем немножко так от экономики, перейдем на культуру. Ну куда же без нее, друзья. Теперь вот о культурном разнообразии тоже хотелось бы поговорить. Почему общество, в обществе нужны люди, которые думают, выглядят и живут, и создают даже что-то иначе, чем большинство людей. То есть такие вот некие креаторы, да, как принято сейчас называть. Почему важно наличие таких вот людей в обществе?
5: Что бы я на этот вопрос ответила? Смотрите, как в любом обществе, в котором есть традиции, mm-hmm. то есть у нас очень часто любят опираться люди на традиции. Да.
3: Да? Mm-hmm.
5: Вот это было вот так, вот это вот было вот так. Но все эти традиции были созданы кем? Людьми.
3: Mm-hmm.
5: То есть когда-то люди решили, что давайте попробуем делать это вот так. И если перекладывать эту модель создания традиции на современный мир, то есть креаторы – это люди, которые создают новые традиции, инновационные традиции. Соответственно, если у нас не будет таких людей в обществе, людей, которые не боятся предлагать какие-то новые решения на старые вопросы, то мы будем также плыть по течению, но извините меня, как я уже до этого сказала, технологическая сингулярность, она заставляет нас двигаться быстрее, потому что развитие искусственного интеллекта, какие-то другие возможности, они заставляют нас чаще включать критическое мышление, потому что с технологиями приходит и обратная сторона, да, развитие мошенничества и так далее, и так далее. Соответственно, чем больше в нашем обществе будет людей, креаторов, инноваторов и тех, кто не боится вносить какие-то новые вещи в наш культурный код, Это, мне кажется, на мой взгляд, будет только на пользу нам и нашему обществу.
3: Ну вот, честно говоря, и на мой взгляд. И думаю, в принципе, вот так вот все вы подробненько, красиво сейчас рассказали, и это ведь действительно объяснимо. Но вот почему тогда у нас все еще в обществе с каким-то негативом относятся, да, вот к каким-то нетрадиционным решениям, каким-то действительно нововведениям, и даже когда человеку вроде вот выглядит не так, как нам привычно, он вызывает уже какой-то негатив.
5: А это абсолютно понятная психологическая защитная реакция. То есть все, что мне непонятно, mm-hmm. то есть что говорит мозг человеку, все, что мне непонятно, все, что выходит за пределы моего мышления, это опасность. Mm-hmm. То есть здесь что нужно понимать? Что человеку нужно чуть шире смотреть на мир и понимать, что любые инаковости – это неплохо, это просто чуть-чуть по-другому. Вот тут как раз-таки вот эти наши общественные стереотипы, они нам мешают. То есть все, опять-таки, да, вот с позиции, что скажут люди, если ты выглядишь как-то не так, что что-то ты как будто бы не такой, как мы. Mm-hmm. Да, и вот тут вот включается, опять-таки, психология масс. Если ты не такой, как я, значит, ты враг. Но ты не враг, ты просто другой, и давай мы друг у друга будем учиться чему-то новому. Вот мне кажется, вот в эту сторону парадигма должна меняться.
4: Ну и, кстати, вот тот самый конфликт резонансный, который недавно, кстати, произошел среди неформальной молодежи, скажем так. Да, и там было очень много комментариев в сети о том, что зачем эти ребята нужны, почему они такие, почему у них такой цвет волос странный и так далее и тому подобное. И действительно это вызвало какую-то некую угрозу и даже агрессию.
5: Агрессию, да.
4: Однозначно. Но можно ли сказать, что разнообразие – это своего рода такая конкуренция идей, и без конкуренции идей общество интеллектуально тоже может так застояться, грубо говоря?
5: Ну, в целом, в природе разнообразие – это всегда про новые, создание новых кодов, да, создание новых культур. То есть все текущие культуры, которые мы на текущий момент имеем, они все когда-то были намешаны. То есть у нас нет такого, чтобы одна единственная культура из века в век продолжалась. Туда всегда приходили какие-то инноваторы, которые приносили новые идеи. Ну, мы сейчас не будем уходить далеко в историю, остановимся на том, что действительно, вот если говорить об этих ребятах, во-первых, мы начнем с того, что, ну, я бы хотела чуть-чуть остановиться на том, что подростковый возраст – это возраст поиска себя. Mm-hmm. То есть, если мы вспомним себя в подростковом возрасте, мы тоже примеряли различные идентичности своего «я». Кто я? Какой я? Mm-hmm. И здесь ребенок начинает как бы исследовать, а как узнать, какой я, если я не попробую этого? И поэтому вот этот огромный хейт против ребят, условно говоря, неформалов, ну, как бы в любой период времени у нас всегда найдется какая-то субкультура, которая будет всегда считаться неформалом.
3: Да,
5: да, я, например, тоже была подростком, меня можно было тогда тоже называть неформалом.
4: Да, меня в том числе с рваными джинсами.
5: Да, рваные джинсы, выкрашенные в разные цвета перья, волосы, все это, да. Мы таким образом формировали свою идентичность, но мы же не стали плохими людьми, я надеюсь, да, что я не стала плохим человеком. Поэтому в обществе, где взрослые помогают сформироваться детям, оценивают их не с точки зрения, как они выглядят, а к чему они стремятся, вот это общество, оно всегда выигрывает. И тем более... Мы детьми были, мы знаем, как проходить этот путь, а они еще не были взрослыми, поэтому наша задача им помогать, а не их задача стоять по стойке смирно, да, и быть как все.
3: Одинаково,
5: поэтому
3: да.
5: вот это как все, это, мне кажется, опять-таки, на мой субъективный взгляд, это дорога в никуда. Разнообразие, приход чего-то нового, инновации – это всегда очень здорово.
3: Это действительно здорово, и, кстати, полностью с вами согласна. У нас вот есть и сообщение от слушателя. Нам Шохрух написал и говорит, сегодня я попозже к вам присоединился. Кто вот хочет узнать у нас в гостях? Да, действительно, у нас сегодня замечательная гостья. Еще раз напомним, у нас в студии психолог Фируза Мирзоева, и мы говорим про личную свободу. Поэтому присоединяйтесь, может быть, у кого-то есть тоже какие-то вопросы.
4: Да. Ну и вот продолжение темы. Иногда вот культурное разнообразие воспринимается как угрозу национальным ценностям, особенно между ними существует какой-то конфликт. Может ли одновременно сохранить нашу таджикскую идентичность и быть открытым к другим культурам?
5: Абсолютно, абсолютно. Это друг другу никаким образом не противоречит. Наоборот, в современном мире, вот сейчас молодежь, она очень классно встраивает наш культурный вход в современные тенденции. Это касается, да, айдентики, визуального какого-то вида, дизайна. Это очень классно, когда ребята используют наши традиционные узоры, культурные какие-то моменты в создании инновационных проектов. Поэтому здесь нету никакого противоречия. Это симбиоз, это то, что помогает друг другу в дальнейшем развиваться. И в том числе, на мой взгляд, через современные технологии возможность познакомиться с нашей культурой огромному количеству людей в других странах. Ведь наше правительство развивает туризм. А это в том числе помогает развивать туризм, потому что людям интересно приехать и посмотреть на наши интересные традиции, на наши культурные и исторические моменты именно изнутри. Поэтому, ну, как бы, нет противоречия. Наоборот, это круто, классно.
4: Но есть ли опасность вообще механически принести такое западное представление об индивидуализме на таджикское общество, где семья и коллективные связи традиционно играют гораздо большую роль?
3: Да, бывает. И вот за это часто переживают, кстати.
5: Ну, я бы так сильно не переживала, потому что у нас вот это придерживание, скажем, такого вот, такой позиции, стратегии вообще культурной, to be, да, принадлежность, к семье, к роду, к региону, она достаточно сильна до сих пор. Поэтому вот этот вот абсолютно западный такой подход к жизни, он просто не приживется в нашем обществе. Mm-hmm. Ну, да, молодежь станет более независима в своем мышлении, да, вот как основной топик сегодняшней нашей беседы – это свобода. То есть они будут опираться чаще на принятие решений через призму того, что полезно ли это мне, но это не будет никаким образом противоречить тому, что он будет этот человек, который будет выбирать свободу, в том числе выбирать свою семью. То есть я бы поставила вопрос так: нам не надо делать выбор, мы все можем прекрасно совмещать, да, мы можем взять этого чуть-чуть, того чуть-чуть, намешать и сделать личностный коктейль.
3: Это здорово. Спасибо, Фируз. Ну, а почему тогда чувство вины так часто появляется, когда человек впервые выбирает себя, а не ожидания других людей, вот частенько семьи, да? И вообще, можно ли как-то с этим бороться? Вот мне тоже интересно.
5: Ой, классный вопрос, Лол. Да, на самом деле, что происходит? Опять-таки, если рассматривать с точки зрения психологии, да, у нас огромное количество различных иррациональных установок. То есть мы, существа, люди, напичканы большим количеством стереотипов, практически все, и я в том числе, кстати. И, соответственно, когда мы начинаем идти в противовес этим стереотипам, первое, что возникает, это чувство страха, да? А мне за это что-то будет или нет, да? То есть мы сами себя начинаем в этот момент каким-то образом наказывать. Естественно, возникает чувство вины, потому что я что-то делаю, что, возможно, может не понравиться моим близким. А, возможно, они меня, наоборот, поддержат. Да? Тут вопрос о том, как семья отнесется к твоим действиям, к тому, что ты делаешь личностный выбор.
4: Да вот какие три стереотипа, на ваш взгляд, сегодня сильнее всего мешают молодым людям в Таджикистане реализовывать свой потенциал?
5: Ну, первое, это то, о чем мы говорили, да, что подумают люди. Это, ну, самый, да, на мой взгляд, сейчас такой самый.
4: Мне кажется, в абсолютно любом возрасте, даже не молодежи, всем.
5: Абсолютно, да. И каждый раз, да, то есть мы растем с этой установкой, каждый раз и мужчинам, и женщинам, девочкам, мальчикам всегда говорят, что о тебе подумают люди. А это очень сильно мешает человеку формироваться как личности, потому что он все время живет ожиданиями, понравится ли это кому-то или нет. Он не спрашивает, понравится ли это мне.
4: Быть немножко эгоистом.
5: Да, эгоизм, вообще здоровый эгоизм, это очень хорошая, кстати, вещь, в отличие от нездорового эгоцентризма. Потому что эгоист, он это человек, который запасается ресурсами, и своими ресурсами начинает потом делиться с другими людьми. В отличие от эгоцентрика, который только забирает ресурсы у других, да, он ничем никогда не делится. Второй, наверное, второй стереотип – это быть нормальным. Вот слово «нормальное» я возьму в кавычки, потому что у нас, вот опять-таки, да, если возвращаться к ребятам условным неформалам, как бы считается, что ты ненормальный. Раз ты так одеваешься, раз ты так красишься, ну, цвет волос, там, татуировки и так далее, это считается типа ненормальным. Вот ты должен быть нормальным. Это вот тоже противовес того, чтобы у людей возникало чувство свободы, открытости и желание создавать что-то новое, инновационное. Ой, третье это, наверное, я предположу, что это пережиток из нашего, из нашей предыдущей советской формации. Это не беги впереди и не отставай, да, будь как все. Вот я все-таки призываю молодежь не быть как все, а быть тем, кем ты хочешь быть.
3: Да, спасибо большое.
4: Что потом 40 лет не передумать, да?
5: Да, и 40 лет, да, не набивать татухи, не надевать
3: мотоцикл покупать.
5: Да, бежать за Харли Дэвидсоном, да.
3: Это действительно
5: так. Хотя это тоже неплохо же, это же тоже хорошо.
3: Да, если вот под каким-то таким углом посмотреть,
4: до первого столба, да?
3: Фирус, на самом деле у нас не очень много времени остается, но очень интересная беседа, и вот не можем напоследок не спросить, ну как все-таки спокойно научиться переносить вот то самое неодобрение? Вот я поэтому не зря у вас тоже до этого спросила, вот как вот побороть это чувство вины, как побороться вот все-таки с вот этим неодобрением? Вот есть какой-то вот такой вот прям способ или, может, какой-то совет дадите?
5: Ну, выдерживать чужое неодобрение – это же навык. То есть это навык воспринимать жизнь через призму сознательного выбора. А как любой навык, он формируется только через практику. То есть практиковать, умение выстраивать вот эту границу и понимание – это мое или это мне навязанное. И когда я понимаю, что это неодобрение, оно навязано обществом там, где я могу практиковать, умение выстраивать вот эту границу и понимание, это мое или это мне навязанное. И когда я понимаю, что это неодобрение,

0: очень важно, когда ты говоришь «нет», то иногда на тебя пытаются повесить очень ненужные тебе совершенно даже задачи на работе, даже такое часто бывает. Вот тут прям научитесь говорить «нет». Друзья, ну а мы вам говорим «да», потому что мы всегда рады вас, знаете, лицезреть и в нашей студии гостей, и наших слушателей на нашей радиочастоте. Но, увы, время неумолимо идет вперед, так что на сегодня мы заканчиваем нашу беседу, друзья. Фируза, огромное спасибо. Такой некий экскурс, даже открыли что-то для нас лично. Спасибо. Мне кажется, всегда приятно пообщаться с психологом. Друзья,
1: именно так. А мне еще кажется, что очень много можно говорить про свободу. И вот, к большому сожалению, да, рамки времени у нас ограничены, но там еще огромное количество всяких вопросов, поэтому очень надеюсь, что, конечно, Фируз к нам придет еще.
0: Да, само
1: это
0: собой.
1: Это точно не последний раз, да. Ну и, конечно, хочется сказать вам спасибо и пожелать вам всего наилучшего. Вот и душевного здоровья хочется пожелать, и вот этих вот ресурсов всяческих, да, ну и, конечно, гармонии. Спасибо,
2: спасибо
1: вам большое.
2: Спасибо большое, что пригласили.
0: Друзья, ну что, 3 часа пролетели сегодня довольно быстро. Всем желаем приятного препровождения. Да, четверг еще продолжается. Продолжаем рабочие задачи. Ну, а завтра, помните, самый лучший день. Пятница.
1: Пятница, да, друзья, мы почти уже, мы уже на пороге, поэтому это должно как-то действительно менять настроение. Отличного вам настроения желаем до конца, прям с самого позднего вечера, чтобы хватило и на завтра. Ну а завтра в это же самое время снова будем ждать встречи с вами. На сегодня все, пока-пока.
0: Пока, друзья.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: داوودوف در اوج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Утро пойду, когда барахамисью се чилючор филист. Сию се чилючор. Комфорт, бейби. Рогати тифлишмо.
1: Азия плюс. Харус. Я кадамбабе.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Бимор ро гизой муафих кунад дуруст. Би тарбият заиф тавана нами шават. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
5: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
7: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
8: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
9: Подробнее на hira.dj.
10: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайд гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист.
11: Иқдом харузи джумуа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
10: Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надей.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
12: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Что важнее для ребенка – чтобы мама и папа были друзьями или чтобы их слово оставалось законом? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о тонкой грани между авторитетом, дружбой и настоящей близостью с ребенком. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы хотим, чтобы наши дети нам доверяли, чтобы они рассказывали нам о своих страхах, ошибках и проблемах. Поэтому иногда возникает желание стать для ребенка лучшим другом, ничего не запрещать, не ругать и всегда с ним соглашаться. Но у дружбы и родительства разные задачи. Друг – это человек на равных. А родитель – это взрослый, который отвечает за ребенка, обеспечивает безопасность и устанавливает границы. Представим обычную ситуацию. Трехлетний малыш в магазине требует игрушку, и мама говорит: «Мы сегодня ее не купим». Тогда ребенок начинает злиться, плакать, у него начинается истерика. Что же делать? Можно спокойно сказать: «Я вижу, как ты сильно хочешь игрушку. Ты расстроился, и я тебя понимаю. Но сегодня мы ее не купим». «Здесь есть сам, мы ее не купим». Тогда ребенок начинает злиться, плакать, у него начинается истерика. Что же делать? Можно спокойно сказать: «Я вижу, как ты сильно хочешь игрушку. Ты расстроился, и я

0: когда мне что-то запрещают. А настоящий авторитет строится не на страхе и наказании, а на доверии, последовательности и уважении. Поэтому играйте вместе, смейтесь, обнимайтесь, будьте близкими. Но оставайтесь родителями. Пусть ребенок всегда чувствует: мама меня понимает, папа меня слышит. Но рядом есть взрослые, которые знают, как сделать мою жизнь безопасней. И, пожалуй, это самый лучший баланс. Тепло без вседозволенности и границы без холодности. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость кожи малыша до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети Бихтарин баруи басаудуи онлайн и гузаштан в Айос Саудой Ходровасей Кардан. Шуруас Якуми июль. Тоан Джоми Соли Джори Дар Лаклак Сифр Фуис Комиссия. Вас Сифр Фуис Барой Нигахдори Мол Дар Анборго Мухарар Гардидаст. Дар Лаклак Фурушан Дашавит. Вам Молу Масуоти Ходро. Батамо Митоджикистон Фурушит. Барой Маломоти Пора Зангвизанит. Дусат Си Сивусе Сивусе.
4: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
2: Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармуш на шаванта танго дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست به رقم 94-888-888 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс. Дорогие Боло и Хаспият.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، агенти обуҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшоб тағйирёбандаи бебориш аст. Имшоб дар хорӯғ 20 дараҷа, дар хуҷанд 23 дараҷа, дар бухтар 25 дараҷа ва дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне карса استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
9: رادیو سا вкусом Востока.
10: Азия Плюс.
9: Радіо Азія Плюс.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hira.dj.
3: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.dj baqayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist.
2: Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad.
3: Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
4: صبح میخیزید ولی علاقه خستایید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسون شوید.
5: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
6: داوداف در اوج است. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
9: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
10: Бубин бишунав ва бирақс.
11: Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует большой танц
1: прямо на мне. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Наверное, многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок приходит из школы, бросает рюкзак и начинает плакать и кричать: «Я больше туда не пойду» или «Не буду делать уроки». Кажется, что это просто каприз, но чаще всего за истерикой скрывается усталость, тревога или чувство бессилия. Как быть? Как реагировать родителям? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое правило – не пытайтесь перекричать ребенка. Когда эмоции зашкаливают, логика практически не работает. В этот момент бесполезно читать нотации или требовать объяснений. Сначала помогите ребенку успокоиться. Второе – назовите его чувства. Например, «Я вижу, что ты очень расстроен. Похоже, сегодня был тяжелый день». Когда ребенок чувствует, что его понимают, напряжение начинает снижаться. Третье – не решайте проблему в разгар истерики. Не обсуждайте оценки, поведение или домашнее задание, пока ребенок плачет или злится. Вернитесь к разговору позже, когда ребенок полностью успокоится. Дорогие родители, помните, после школы детям нужен отдых. Мы, взрослые, возвращаемся с работы, не садимся сразу писать отчеты. Так почему школьник должен моментально делать уроки? Дайте ему хотя бы 30-60 минут поесть, переодеться, немного поиграть или просто побыть в тишине. Еще один важный момент. Не сравнивайте ребенка с другими. Фразы «А вот твоя сестра» или «Все дети справляются, а ты нет» только усиливают чувство неуверенности и могут сделать истерики еще чаще. И, наконец, если такие вспышки происходят регулярно, сопровождаются отказом ходить в школу, нарушением сна или постоянной тревогой, это повод не ругать ребенка, а разобраться в причине. Возможно, ему тяжело учиться, есть конфликт с одноклассниками или слишком высокая нагрузка. Помните, истерика – это не попытка испортить вам настроение. Это сигнал о том, что маленький человек пока не умеет справляться со своими эмоциями. И именно родители могут научить его этому не криком, а спокойствием, поддержкой и пониманием. Берегите себя и своих детей. Ведь иногда самое лучшее лекарство – это не строгие слова, а фраза «Я рядом, мы обязательно справимся вместе». На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо».
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст. До 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 87 00 ва ё ба сомонаи proma.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва лаззати шодиёвар. Рақами телефони идораи реклама 41-41. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Что важнее для ребенка, чтобы мама и папа были друзьями или чтобы их слово оставалось законом? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о тонкой грани между авторитетом, дружбой и настоящей близостью с ребенком. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы хотим, чтобы наши дети нам доверяли, чтобы они рассказывали нам о своих страхах, ошибках и проблемах, поэтому иногда возникает желание стать для ребенка лучшим другом, ничего не запрещать, не ругать и всегда с ним соглашаться. Но у дружбы и родительства разные задачи. Друг – это человек на равных, а родитель – это взрослый, который отвечает за ребенка, обеспечивает безопасность и устанавливает границы. Представим обычную ситуацию. Трехлетний малыш в магазине требует игрушку, и мама говорит: «Мы сегодня ее не купим». Тогда ребенок начинает злиться, плакать, у него начинается истерика. Что же делать? Можно спокойно сказать: «Я вижу, как ты сильно хочешь игрушку. Ты расстроился, и я тебя понимаю. Но сегодня мы ее не купим». Здесь есть самое важное. Мы принимаем чувства ребенка, но не отменяем границу. Это простой принцип. Чувства ребенка понимаем и принимаем, но не каждое желание мы обязаны выполнять. Еще один важный момент. Ребенку на самом деле не нужно, чтобы родители всегда соглашались с ним. Ему важно знать: меня любят, даже когда мне что-то запрещают. А настоящий авторитет строится не на страхе и наказании, а на доверии, последовательности и уважении. Поэтому играйте вместе, смейтесь, обнимайтесь, будьте близкими. Но оставайтесь родителями. Пусть ребенок всегда чувствует: мама меня понимает, папа меня слышит. Но рядом есть взрослые, которые знают, как сделать мою жизнь безопасней. И, пожалуй, это самый лучший баланс. Тепло без вседозволенности и границы без холодности. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость кожи малыша до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
0: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Басу бараси ва мубойсаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
7: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарум хостани, чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41
4: Радио Азия Плюс.
0: Баруй Шунидан.
4: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Что важнее для ребенка, чтобы мама и папа были друзьями или чтобы их слово оставалось законом? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о тонкой грани между авторитетом, дружбой и настоящей близостью с ребенком. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы хотим, чтобы наши дети нам доверяли, чтобы они рассказывали нам о своих страхах, ошибках и проблемах, поэтому иногда возникает желание стать для ребенка лучшим другом, ничего не запрещать, не ругать и всегда с ним соглашаться. Но у дружбы и родительства разные задачи. Друг – это человек на равных, а родитель – это взрослый, который отвечает за ребенка, обеспечивает безопасность и устанавливает границы. Представим обычную ситуацию. Трехлетний малыш в магазине требует игрушку, и мама говорит: «Мы сегодня ее не купим». Тогда ребенок начинает злиться, плакать, у него начинается истерика. Что же делать? Можно спокойно сказать: «Я вижу, как ты сильно хочешь игрушку. Ты расстроился, и я тебя понимаю. Но сегодня мы ее не купим». Здесь есть самое важное. Мы принимаем чувства ребенка, но не отменяем границу. Это простой принцип. Чувства ребенка понимаем и принимаем, но не каждое желание мы обязаны выполнять. Еще один: «Я тебя понимаю, но сегодня мы ее не купим». Здесь есть самое важное. Мы принимаем чувства ребенка, но не отменяем границу. Это простой принцип. Чувства ребенка понимаем и принимаем.

0: будьте близкими. Но оставайтесь родителями. Пусть ребенок всегда чувствует: мама меня понимает, папа меня слышит. Но рядом есть взрослые, которые знают, как сделать мою жизнь безопасней. И, пожалуй, это самый лучший баланс. Тепло без вседозволенности и границы без холодности. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и днем, и ночью, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость кожи малыша до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуны офтоп, вахтеки рузинав, сармишават. Азбаланди кулаго чашмай поке, бапойонго мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулаго то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндегист.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Наверное, многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок приходит из школы, бросает рюкзак и начинает плакать и кричать. «Я больше туда не пойду» или «не буду делать уроки». Кажется, что это просто каприз, но чаще всего за истерикой скрывается усталость, тревога или чувство бессилия. Как быть? Как реагировать родителям? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое правило – не пытайтесь перекричать ребенка. Когда эмоции зашкаливают, логика практически не работает. В этот момент бесполезно читать нотации или требовать объяснений. Сначала помогите ребенку успокоиться. Второе – назовите его чувства. Например, «Я вижу, что ты очень расстроен. Похоже, сегодня был тяжелый день». Когда ребенок чувствует, что его понимают, напряжение начинает снижаться. Третье – не решайте проблему в разгар истерики. Не обсуждайте оценки, поведение или домашнее задание, пока ребенок плачет или злится. Вернитесь к разговору позже, когда ребенок полностью успокоится. Дорогие родители, помните, после школы детям нужен отдых. Мы, взрослые, возвращаемся с работы, не садимся сразу писать отчеты. Так почему школьник должен моментально делать уроки? Дайте ему хотя бы 30-60 минут поесть, переодеться, немного поиграть или просто побыть в тишине. Еще один важный момент. Не сравнивайте ребенка с другими. Фразы «а вот твоя сестра» или «все дети справляются, а ты нет» только усиливают чувство неуверенности и могут сделать истерики еще чаще. И, наконец, если такие вспышки происходят регулярно, сопровождаются отказом ходить в школу, нарушением сна или постоянной тревогой, это повод не ругать ребенка, а разобраться в причине. Возможно, ему тяжело учиться, есть конфликт с одноклассниками или слишком высокая нагрузка. Помните, истерика – это не попытка испортить вам настроение, это сигнал о том, что маленький человек пока не умеет справляться со своими эмоциями. И именно родители могут научить его этому не криком, а спокойствием, поддержкой и пониманием. Берегите себя и своих детей. Ведь иногда самое лучшее лекарство – это не строгие слова, а фраза «Я рядом, мы обязательно справимся вместе». На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО».
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: Шаш.
5: Қариб аз ҳар 6 нафар, 1 нафар дар сайёрат дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. Имрӯз Ҳиндустон бо аҳолии тақрибан 1.47 миллиард нафар, сераҳолитарин кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соли 2023 Ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ аз Чин пеш гузашта, бори аввал дар таърих дар ҷои аввал қарор гирифт.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин Чемен Небари Остини Гул. Казгулшанеш Тахаммули Хоре Намикуни. Хофизи Ширози.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дари мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма мами бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молияви шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Бубин. Бишунав ва бирахс.
0: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и тёмная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش، رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: تنسی سنان آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев... Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.